моя красавка, моя все красавка. Она вызвала меня из своих легких, и я пошла вперед. А она осталась сидеть на камне, расчесывая волосы. Ты что, не понимаешь русский поп? Я же говорил тебе, моя мать русалка. Она вызвала меня из своих легких, и я пошла вперед. А она осталась сидеть на камне, расчесывая волосы. Мне нечего больше сказать. Я уже сказала, моя мать русалка. Она вызвала меня из своих легких, и я пошла вперед. А она осталась сидеть на камне, расчесывая волосы.